я его думаю, что виноват. Ну вот на самом-то деле программу нового часа открыла какая-то вишнево-депрессивная композиция от МС и Шарлиз. Конечно же, это кавер на песню в исполнении Анжелики Варум. И вдруг мне такая мысль в голову. Та-дащ! Прямо вот в этот момент. Это вот как так нужно? Зачем вот эта вот танцевальная версия на такую песню? То есть танцуешь и при этом слезы льешь? Ну как-то неправильно. Ну несочетаемое абсолютно. Ну я понимаю, что поколение Six Seven даже и танцевать под это не будет. А мы, тетеньки, которые видели много чего на белом свете, то, конечно же, то есть ты так приплясываешь и слезы утираешь, и улыбаешься при этом от умиления, как какая милота. Тем временем, друзья, 7 часов и 5 минут в стране. Доброе утро! Вас приветствует радиостанция УКМ. Меня зовут Елена Левитан. Я дежурная в сегодняшнем утре. Здесь, в студии, безумно счастлива здесь оказаться, еще больше понять, что все. Вот оно и пришло мое любимое время. Любимое. Это единственное, что любимое на протяжении осенне-зимне-весеннего периода. Это момент, когда ты выходишь в городе, еще никого, ничего. Ну, машин 6-7 мне попались. Темно. Вот, опять же, хорошо, темно, и ты понимаешь, что ты начинаешь день прям вот с самого-самого, потому что, сообщаю для тех, кто уже открыл глаза и, может быть, включил приемники, восход сегодня, восход, знаете, во сколько? В 7.12 уже. Даже не в 7.05, как мы с вами поздоровались, а в 7.12. Все, солнышко потихоньку начинает отдыхать, уходить от нас в сторону. То есть, так знаете ли, лениво так, знаете, ну вот, поспите еще, поспите. Или проспите, а мы-то вам этого не дадим. Потому что все, кто настроен на волну радиостанции УКМ, просыпаются рано. И знает золотое правило счастливого пробуждения, а? Что? Забыли? Конечно же, улыбка, улыбка, и не рисовать маркером губной помадой, а заставить, да, сделать это самое сложное упражнение, растянуть мышцами уголки губ и понять, что вот он, новый день на дворе, четверг, 17 сентября, с чем я вас искренне поздравляю. Это самая главная новость, между прочим, на сегодня, о том, что да, четверг, 17 сентября на календаре. Так, у нас с вами все по плану, как и положено, надеюсь, что и у вас тоже. У нас по плану и у вас по плану. В этом часе погода, народные приметы, звездные подсказки, чтобы все были во всеоружии, готовые ко всем перипетиям, которые сегодняшний день вам привнесет. Но, следуя своему плану, у вас все должно получиться. Однозначно, если все это будет происходить под музыку на нашей волне нашей радиостанции. Когда сюда передвигалась, думала, блин, ну надо как-то вот необычно. Все равно надо как-то утро сделать таким, что бах! Или, ну, не бах, ну, конечно, чтобы как-то это отличалось, как-то это чем-то запоминалось. И думала, думала, и придумала. А не начать ли нам утро, друзья, с просека? Не знаю, как у вас, у меня это слово, это название ассоциируется исключительно с госпожой Волочковой. Уж она-то знает толк просека. Я вот так думаю, ну, почему бы нет, да? А то вот как-то разные есть там чай, кофе, а вот так... И это не реклама. Нет, нет, я понимаю. Мы за здоровый образ жизни. Ни вообще ни капельки, никакого градусика. А вот так, чтобы как-то вот забулькало внутри. Какие-то вот, ну не бабочки с утра, конечно, а какие-то бульки все-таки заставили кровь побежать чуть быстрее. Ну, чтобы вы все проснулись легче. Я так думаю, ну да, а почему бы и нет? А почему бы и да? И вот вам, пожалуйста, Патрик Джин в нашей музыкальной программе с композицией «Просекко», которая очень даже хорошо сейчас проигрывается на просторах интернета. Ну, а если вы не знали? Ну, давайте вместе попробуем. Я не против. Надеюсь, что и вы после этого прослушивания тоже будете за. Патрик Джин, «Просекко» в нашей музыкальной программе. Следом Даута Миндбек, Чапар Шилфс, Артик и Асти и Стас Михайлов. Ну, в общем, как вы понимаете, коктейльчик с утра еще тот.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

7:18 уже в стране. Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио Окей. Друзья, ну что, замечательно. Я уже знаю, что наш слушатель Александр не спит. Да я понимаю, так сейчас уже надо одних в садик, других в школу. Да-да-да. И именно в таком движении сейчас, уверенно, пребывают большинство наших радиослушателей. Конечно. Сборы в школу, в садик, это всегда так ответственно. Иногда надоедает, да. А потом думаешь, ну нет, это же классно, это как здорово. Это же будущее, это же счастье, это радость, это замечательно. Давайте легкую перекличку устроим. Кто уже проснулся, пишите нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Кто уже, да, уже на ногах, кто уже собирается, то, в принципе, уже все должны проснуться однозначно. Тем временем сообщаю вам информацию о погоде. Плюс 14 за окном. Да, даже по ощущениям теплее. На самом деле, вот прям вот тепленько, потому что отсутствует ветер. Полный штиль в данный момент, полный штиль. Но это, как вы понимаете, осенью временно. Потому что днем нам синоптики обещают пусть и плюс 20, но во второй половине дня, знаете ли, как польет. Ну, сначала накрапывать будет, потом чуть сильнее, потом слабее, а потом местами, а потом повсюду. И только к полуночи, собственно говоря, вот эта сырость, она закончится. Но радует то, что завтра нам обещают пока только переменную облачность и уже без осадков. Пусть будет так. Сегодня, если что, переждем, а завтра хорошо. А в субботу-воскресенье по грибы, по ягоды. А как вам такое предложение? Я уверена, все за. Даже если кто не любит этого делать. Кстати, в первую очередь это я. Тем не менее, по-моему, все замечательно. Так, теперь о погоде вам рассказала. Сейчас вам еще одну новость. Ну, главные новости вы уже знаете, да? Самая главная новость на сегодня что? Что сегодня четверг, 17 сентября. Теперь еще одна новость. Значит, у меня в студии сейчас я не одна. В данный момент мне помогают, очень помогают сверчок и комар. Вот на троих мы сейчас с ними соображаем. И это не в качестве шутки, мне очень нравится. То есть я посматриваю на одного, слежу за другим. То есть один, чтобы не укусил, другой, чтобы, в общем-то, в рот не залетел. И все замечательно, понимаете? То есть какая-то мотивация, какая-то вот такая завязка интересная. Посмотрим, как долго продлится наша дружба. Тем временем, погода, народные приметы, друзья, на сегодня и по сегодняшнему дню, 17 сентября. Вот что я накопала. Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню. Вот видите? А если вот он с утра начался, он бы к полудню закончился. А если он начинается в обед, то он заканчивается к полуночи. Логично. Так. Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая. Слушайте, ну какая еще осень? Вот это я, конечно, вот тут я, конечно, да, как-то так. А сейчас что, не осень, то есть еще лето? Хотя, кстати, бабе лето, по-моему, да, стартовало. Или нет? Если я ошибаюсь, опять же, пишите нам на WhatsApp, поправляйте, я не против. Итак, еще раз повторюсь. Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая. То есть октябрь и ноябрь нам ждать сухими. Это хорошо. Ну и, конечно же, природно-народные такие вот заметки. На дубах много желудей. Новый год снежным будет и январь. А если много орехов, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная. Ну, тут это вопрос, конечно, не ко мне, потому что ни за орехами, ни за грибами я пока еще не выезжала. В начале лета где-то, друзья, вот меня прокатили, в хорошем смысле, набрали за меня мне. За меня мне набрали белых грибов. Недавно, по-моему, они тоже делали вылазку и сказали, что неплохо там с груздями дела обстояли. Но факт остается фактом. Если орехов много и грибов, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная. Будем рассчитывать, что будет абсолютно по-другому. Ну, мы же всегда хотим лучшего. Ну да, ну скажите. Мы хотим, чтобы зима была теплая. Снежная, конечно, снежная. Это наша привилегия. Не всем дано видеть снег в январе, декабре, ноябре, феврале, в марте. А мы можем, поэтому мы должны этим наслаждаться. Вот такие, друзья мои, погодные приметы на сегодня и по сегодня. Не расстраиваемся, продолжаем двигаться в нужном направлении. А это значит куда? Один у нас путь с вами, друзья, вперед! И для Александра, который уже отметился в нашем WhatsApp, я выполняю музыкальную заявку. Кстати, воспользуйтесь и вы, присылайте песни. Я их с удовольствием поставлю в наш эфир для того, чтобы поднять вам настроение еще больше, насколько это возможно. Есть какой-то предел хорошего настроения? Скажите мне. Не скажете, да? Ну ладно. Подумайте намедни над этим вопросом. Александр попросил песню группы «Браво», «Этот город». Я с радостью выполняю эту музыкальную заявку.

нашего слушателя Александра. Доброго вам дня, хорошей дороги и успехов, конечно же, всем-всем-всем, кто уже проснулся во всех делах и начинаниях. Пришло еще одно сообщение от нашего слушателя Елисеева Александра. Доброе утро, Радио ОК. Мы с моим коллегой Ергали уже на ногах, едем на погрузку, будем строить дорогу. Всем огромный привет от Елисеева Александра. Друзья, ну вот видите, люди в такое время едут строить дорогу. Какая хорошая работа, какая ответственная, какая важная. Спасибо вам большое. Ну вот я, например, не знаю, как строить дорогу. Все знают, я думаю, вот все. Особенно, когда едем по дорогам, мы думаем, блин, ну мы же знаем, ну как же так, все как-то не так. А вот на самом-то деле, вот они, люди уже проснулись. Вы еще чай, кофе, что там, бутерброд дожевываете, а люди уже едут на погрузку, чтобы строить дорогу. Александр, спасибо, что вы с нами. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Привет, Ергали, все ваши бригаде, всем, кто занимается таким нелегким, но почетным и важным трудом, работой, которая делает наш город, нашу страну только лучше. Вот вам музыкальный привет от Джонни. Называется песня «Падаю, поймай». Ну, я не выбирал, честно вам скажу. Это и не про погрузку. Чтобы вы никогда не падали и не приходилось ничего ловить. Просто, по-моему, чудесная песенка для утра неплохая и вам для настроения.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

замиранием дыхания я сейчас послушала песню в исполнении группы Nautilus Pompilius. «Дыхание», которое прозвучало в нашем эфире не случайно. Это была музыкальная заявка от нашего слушателя Михаила, который тоже здесь с нами, чему я, конечно же, искренне рада. Ну что, друзья, ну будем считать, что у нас у всех, кто настроен на 106 FM, одно дыхание на всех. Свежее, утреннее, бодрое. И сейчас вооруженной информацией по поводу звездных подсказок. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сегодня. Кстати, долго искала такое, чтобы, вот знаете ли, не то, что там загрузил, нагрузил и запугал, а такое, чтобы было более-менее позитивно. Да, приходится иногда покопаться в звездах. Овны, 17 сентября вам стоит немного снизить темп, но все нужно решать прямо сейчас. Хороший день для завершения начатого и наведения порядка в делах. Вечером, возможно, приятная встреча. Тельцам день обещает спокойствие и практичность. Можно заняться финансами, покупками и домашними вопросами. Главное, не тратить деньги под настроение. Близкий человек порадует хорошей новостью. У близнецов день разговоров и неожиданных идей. Не бойтесь предложить то, что давно держали в голове. Вас могут услышать именно те люди, от которых это зависит. Вечером захочется сменить обстановку. Ракам сегодня лучше доверять интуиции. Если какое-то решение кажется вам неправильным, не торопитесь его принимать. В работе пригодится внимательность, а дома немного терпения. Но это всем. Львам 17 сентября захочется действовать масштабно. И это неплохо, если не пытаться сделать все самостоятельно. Хороший день для общения, новых знакомств и творческих идей. Комплименты сегодня вполне заслуженные. Девы смогут сегодня разобраться с вопросом, который давно откладывали. День подходит для документов, рабочих задач и планирования. Только не пытайтесь контролировать абсолютно все. Иногда жизнь сама знает, что делает. Весам сегодня понадобится дипломатия. Кто-то может попытаться втянуть вас в спор, но лучший ответ – спокойствие. Только спокойствие. Во второй половине дня настроение улучшится, а приятный разговор поможет взглянуть на ситуацию иначе. Скорпионам звезды советуют не раскрывать все карты сразу. Сегодня наблюдательность принесет больше пользы, чем поспешные действия. Возможно, интересная возможность. Совсем не от тавтологии. Которую сначала даже не получится заметить. В общем, будет сегодня такая возможность, очень хорошая, интересная, которую вы сначала даже не заметите. На что эта возможность? Ну, не знаю. Стрельцов ждет сегодня активный день. Прям чувствую с утра. Может появиться желание что-нибудь изменить. Да всегда. От планов на выходные до привычного распорядка. Не сопротивляйтесь переменам, но и бросаться в авантюры с головой не стоит. Козерогам 17 сентября пригодится умение доводить дело до конца. День хорош для работы и конкретных результатов. Кто-то может обратиться к вам за советом. И, похоже, совершенно не зря. Водолеям может прийти неожиданная идея, способная упростить привычное дело. Запишите ее, даже если сейчас она окажется немного странной. В личной жизни лучше говорить прямо, но мягко. И, наконец, рыбам сегодня стоит оставить немного времени для себя. День подходит для спокойных дел, творчества и общения с приятными людьми. Не берите на себя чужие проблемы. Сегодня вам особенно важно сохранить собственное настроение. Вот такое, когда слышишь, думаешь, ну почему ты не рыба? Почему ты не рыба, не мясо? Кто ты вообще? Ау! Ну да, действительно, хорошо, да, вот когда говорят, надо уделить время себе. И ты же понимаешь, что это прям команда к действию, и никак иначе, и даже задумываться обо всем другом не хочется. Тем не менее, друзья, вот такие звездные подсказки на сегодня для всех знаков зодиака. Да, стоит немного призадуматься, но ненадолго, чтобы не, во-первых, не засидеться, не застояться на светофоре, или там, что вы сейчас, пешим ходом, на велосипеде. Ну, в общем, не отвлекаться от того, чем вы занимаетесь в данный момент. Всем, кто с нами, всем, кто здесь, всем, кто на волне 106, я желаю доброго утра. Уверена, что большинство, конечно же, в дороге, в пути, кто пешком, кто на автобусе, кто на велосипеде, кто на своем транспорте, двигаются в школы, на работу. Делайте все с хорошим настроением. Не обращайте внимания по сторонам. Улыбайтесь всем и сегодняшнему дню. И оно откликнется. Ну, обязательно откликнется. Ну, поверьте мне хоть раз. Ну, честное слово. Ну, вот я же не обманываю. Тедди Свимс в нашей музыкальной программе прямо сейчас. И это Тедди Свимс.

0: Начало сеанса в 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок +7 705 514 45 85, а также +7 913 555 72 95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Көзіңнің шоқ-шоқ-шоқ.
1: Бен Тобы в нашей музыкальной программе в 7 часов и 53 минуты. Ну что, вот прилетела ответочка. Не могу не передать ответный привет от Ергали. Сообщение следующего характера. Здравствуйте, утро доброе. Саня, братка, и тебе салам. Тоже удачи от Ергали. Ну ведь как здорово, видите, вот как хорошо, чтобы вот, знаете ли, не вирусы, не какие-то там вот-вот-вот-вот, все нехорошее к нам быстро прилипало, а вот желание делать приятное, чтобы это улыбало, чтобы это настроение поднимало, чтобы вот так, мы же добрые, мы же хорошие, мы же любим всех и вся, а? Мы просто иногда про это забываем. Иногда нам просто бывает тяжело и лень. А на самом деле это несложно. Ергали, приветствуем и вас еще раз. Спасибо, что слушаете, спасибо, что с нами. Хорошего вам рабочего дня, плодотворного, успешного, без проблем, без сбоев, без задержек, чтобы в конце рабочего дня вы просто выдохнули и сказали, какие мы молодцы, а вы молодцы априори. Итак, выходя на финишную прямую первого музыкально-информационного часа, ну, не могу с вами не поделиться еще одной новостью. Ну, главную новость вы знаете, да, сегодняшнего дня? На календаре 17 сентября. Да, это самая главная новость, да. И нужно этот день прожить так, чтобы не было мучительно больно. Его надо как-то спланировать, его надо наполнить, его надо прожить. Это потому что бесценное время, отведенное каждому из нас. Поэтому думайте там, думайте, если еще не надумали. Не могу не сказать, не рассказать о том, что, не знаю, говорил ли вам об этом мой коллега Дмитрий. Ну, вы понимаете, наши соседи, Китай, они, конечно же, впереди планеты всей. Какой маркетинг, какая скорость, какое улавливание чего-то в воздухе, каких-то интересов, вкусов и всего. Ну, ничего не скажешь, молодцы. Так вот, сейчас в Китае набирает популярность необычная закуска. Ну, в Китае с закусками вообще никогда проблем не было. Это снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Ну, конечно, сейчас у вас всех вопросы. И нафига? Ну, нафига? А я вам скажу. Новинка эта очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Ну, а как там учатся, вы знаете, да? Это не как у нас, наши дети, конечно, ой, как страдают, как им много задают. Вот попробовали бы они там, вот, понимаете? Они, вон, видите, готовы тетрадки свои есть. Понятное дело, чудо чудное. Но, как всегда, вот сейчас я уверена, кто-то из вас тоже сказал, ага, а из чего это, а это не вредно, а это вообще как? Да, вот в этом вопрос, конечно, есть какая-то такой опасян небольшой. Действительно ли все материалы, используемые при изготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Однако дети, вы же понимаете, они никогда не задумываются над этим. Сколько было, вот они покупают там какие-то конфетки, сосульки, какие-то резинки. Ну вот, детям этого не объяснить. Они просто свои вот эти вот школьные кошмары превращают в веселые перекусы. И пока это работает, я думаю, это будет пользоваться популярностью. Ну а дальше уже потом Госнадзор и все остальные спохватятся и будут проверять, нужно это или нет. Ну, я специально сейчас рассказала, потому что дети-то уже в школе, я уверена, они уже не слышат этого. Ну, а так родители на всякий случай на заметку. А вдруг вы захотите какой-нибудь сюрприз такой сделать своему ребенку? Чтобы он не выкидывал тетради в помойку, как это вирусится на просторах интернета, как дети избавляются от своих учебников и тетрадок, проходя мимо урн и контейнеров мусорных. А вот, пожалуйста, купите ему таких пару снеков, сказать, ешь, сынок, ешь, доча, все у тебя будет хорошо. Главное, учись хорошо, все остальное мелочи. Вот так, друзья, незаметно, но пролетает время невероятно. На улице, конечно, да, я специально вышла посмотреть. Облачность такая плотная, и, скорее всего, дождик будет. Нам его ждать, но мы-то ко всему готовы. И как вам сказать? Ну, осень, да, это время дождей, ничего не поделаешь. Хотя, по народно-погодным приметам, если сегодня дождь, то в дальнейшем осень нам обещает быть сухой. Ну, посмотрим, поживем. Никто нас от этого не избавит. В завершение этого музыкального часа замечательная песня о том, что вот, слышите, все, отшумели летние дожди, и сказала Осень сказала, зиму жди. Да, зима близко, однозначно. Ну, вы поняли. Шура ставит точку в этом музыкальном часе, а мы встречаемся в следующем.

Джастин Бибер открыл музыкальную программу нового музыкального часа на волне радиостанции Кейл. В студии для вас работает Елена Левитан. Я сегодня дежурная. У нас еще с вами два часа такого непрямого, а иногда и прямого общения. Почему сказала Джастин Дрю? Дри. Джастин Дрю Бибер, да, на самом деле полное имя. Обратил на него внимание совсем недавно, вновь. Мне казалось, что это прям дитя-дитем. Ну, собственно говоря, ему 32 года. По фото нынешним, конечно, он отличается от того, что мы видели в 2008 году, когда было это такое миленькое, чудное личико, вот, и вроде мальчишка-мальчишка. Нет, повзрослел, музыку делает интересную, такую, ну, я думаю, и вполне отвечающую времени, вот, поэтому снова набирает популярность, снова в ротациях, снова его треки залетают. На просторах интернета очень часто звучит. И я удивилась, что как-то мне тоже это немного... как-то, ну, в общем, внимание мое привлекло. Поэтому Джастин Бибер теперь есть в моем плейлисте. Надеюсь, что и в вашем тоже. Открыли музыкальный час. Давайте посмотрим, что там у нас с погодой. Как будто я открываю окно, знаете, на улицу. И сейчас, что у нас там с погодой? Сейчас вытащу палец, плюну на него и посмотрю, какой ветер. Нет, ветра по-прежнему нет. Плюс 14 сохраняется температура. Только ближе к 11 столбик термометра поползет вверх. Максимально сегодня воздух прогреется до 20 градусов. И вот где-то после обеда начнет накрапывать. Ну, хотя я думаю, знаете ли, сейчас вот одно такое дуновение ветерка, и эти дождливые тучки... прольют на нас вот эти осадки гораздо быстрее. Но это уже не факт. Да, сегодня нам осадки обещают. И они практически до конца дня будут сопровождать нас. Ну, я думаю, все сейчас находятся в укрытии. В хорошем смысле этого слова. Под зонтами, например, там под крышей своего автомобиля. Под крыша дома твоего. Точно, тоже хорошо. Офиса любимого. Тоже хорошо. Поэтому, ну и не сахарные. В очередной раз скажу, друзья мои, мы не сахарные. Иногда, а вдруг подрастем? Ну, кто-то скажет. Все при своих делах приступили к рабочим делам. У кого день начинается рабочий, я имею в виду трудовой, с 8 часов, а кто-то только пробуждается, чтобы собираться на работу к 9. А есть и у кого сегодня выходной, давайте им позавидуем. Аплодировать не будем, конечно, но порадуемся за них, да. Ну что, есть и такие. Так, что у нас в этом часе? В этом часе у нас урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем. И да, у меня есть очень важная новость, скажем. И вообще сегодня день новостей. Друзья, команда «Радио Окей» объявляет набор ведущих, радиоведущих, музыкальных ведущих, ведущих новостей и даже редакторов. Ну вот, скажите, как вам кажется, в чем заключается работа радиоведущего? Сложно ли это? Легко? А вдруг, может быть, вы мечтали об этом? Потому что иногда, да, мне встречаются такие люди, которые говорят, блин, я бы хотел попробовать себя на радио. Даже сообщение к нам уже на WhatsApp приходит. Так вот, именно для тех, кто хочет себя попробовать в роли радиоведущего, именно новость для вас, информация для вас, используйте этот шанс. Пишите, пожалуйста, нам на WhatsApp 8-771-202-1006. Можете туда присылать свое резюме. Расскажите о себе. Мы с вами договоримся о встрече. Вы придете, попробуете, запишите себя. Ну, конечно, желательно, чтобы вы готовились, когда будете приходить. А что значит подготовиться? Ну, легкий, небольшой, коротенький рассказец на 2-3 минуты про себя, про свои любимые занятия, про свои интересы, про то, чем занимались. То есть так озвучить свое резюме в произвольной форме. Мы это все запишем, а вдруг вам действительно это вот это то, что ждало вас, этот шанс ждал вас очень давно. Набираем, да, команду. Хотим свежую кровь, хотим смелых, энергичных, позитивных, говорливых, интересующихся всем, что происходит на этом свете. Потому что человек, работающий в СМИ, конечно, он должен интересоваться всем и вся, однозначно. Ну, а на музыкальном радио, конечно же, иметь свои музыкальные пристрастия. Нам это тоже будет очень интересно. Так что, ну, используйте свой шанс. Пишите, звоните, оставляйте свои контакты нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
хотите работать на радио, пишите свои приветы и поздравления на программу «Кто сегодня молодец». Это прозвучит в 9.30. А хотите услышать песню какую-то? А вот туда же, 8-771-202-1006. Присылайте приветы, пожелания, музыкальные заявки, потому что мы местные, мы работаем для тех, кто живет здесь, слушает нас на 106. Хотя я знаю, что нас слушают и далеко за пределами. Но, тем не менее, в первую очередь, конечно, это вы, друзья, все, кто здесь рядом, до кого можно дотянуться рукой. Спрятались мои коллеги сейчас, их не видно, ни сверчка, ни комара. Видимо, отдыхают, у них была ночная смена, они тут дежурили в студии, вот сейчас не видать. Но, тем не менее, я по-прежнему здесь в студии для того, чтобы делиться с вами информацией. И в ближайшие 2 часа я постараюсь вам рассказать о ваших же суперспособностях. Что? Даже не думали об этом. Вообще, конечно, я мечтала иметь суперспособности, ну, например, понимать язык животных. Вот если бы была возможность на выбор, да, не телепортировать, хотя телепортироваться тоже хорошо. Это такая, знаете, на фантазию информация. Но у нас, оказывается, есть суперспособности. Мы просто об этом не знаем. А ученые ближе к осени начали с этим разбираться. То есть начали по-прежнему, продолжили разбирать человека, как Homo sapiens, на части. То есть чему человечество научилось за столько лет своего существования. И, знаете, оказывается, очень немного, или сказать другими словами, немало в нас такого есть, что, ну, даже если не развивать, оно никуда не денется. Просто вы должны об этом знать. А значит, я вам должна об этом рассказать. Нашу музыкальную программу продолжает такая освеженная версия композиции диджея Пилигрима и Севары Назархан. «Я уплываю». Помните, да? Это саундтрек кинофильма «Вам и не снилось». Ну, конечно, тогда он звучал совершенно иначе. И здесь это звучит только припевом. Но, тем не менее, современная, опять же, закачанная на все музыкальные сайты сегодняшнего дня. Вот эта версия, она везде звучит. И я думаю, вы тоже с удовольствием ее послушаете. Диджей Пилигрим, Севара, «Я уплываю». Нет, я не уплываю, я здесь.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

миленькая композиция от Бенз Рилл в нашей музыкальной программе прозвучала. Такая, знаете ли, сопровождающая у кого-то удаляющегося вдаль. Или когда на телеге там вот едешь так на открытом воздухе. То есть не в машине, а вот именно что-то должно быть открыто. Может, на велосипеде, но очень медленно. Но тем не менее, отзвучало и спасибо на том. 8.19 в стране. Еще раз приветствую всех, кто настроен на волну радио ОК. Ну что, обещала вам рассказать про ваши суперспособности? Да пожалуйста! Так, начнем с чего? Прям их так много, хочется сразу прямо так вывалить на вас. Ну, думаю, блин, а потом вот как вы будете с этим жить? Значит, смотрите. Бывало ли у вас такое? Вот будильник заведен, допустим, на 7.00. А вы опа! И открываете глаза в 6.59. А? Было такое? Ну, собственно говоря, не думайте, что, конечно, тут в какой-то степени экстрасенс поработали. А оказывается, нейробиологи... Ну, вы знаете, кто это такие? Доказывают, что это реальная суперспособность нашего организма. Если с вечера вы точно знаете, во сколько нужно встать, ну вот только надо точно знать, а не вот это вот, ладно, вот я встану, потом еще 5 минут полежу, потом еще через 5 минут потянусь. Нет, надо точно себе запрограммировать вот это время. Тогда наш мозг за час до этого начинает выделять гормон адренокортикотропин. Не знаю, как я это выговорила. Он плавно поднимает давление и температуру, чтобы вы проснулись без стресса. Понимаете? Наш мозг идеальный таймер. Правда, жалко, у него кнопки нет еще поспать 10 минут. Нажать так. Но тем не менее, вы понимаете? Вы не думаете, что вот какая-то... Надо же, я проснулась. А у меня было такое, несколько раз было. Но вот, видимо, очень, когда ответственно подходишь к моменту, думаешь, блин, не проспать бы, не проспать. Точно надо встать вот в это время. И пожалуйста... Мозг-то все слышит, он все знает. Он же слышит, что я говорю. Из него. Так что, друзья мои, да, конечно, полагаться на гаджеты, все это хорошо, но вырабатывать в себе вот это же прекрасно. Это даже Штирлицем не надо быть, но это потрясающее качество. Хорошо, еще одна суперспособность, не буду откладывать далеко. В каждом из нас живет заправский супергерой-акустик. Исследования в области психоакустики показывают, человек способен с вероятностью 98% угадать, кто именно идет по коридору. Коллега, начальник или кот? И знаете почему? Исключительно по тяжести, ритму и темпу шагов, даже не видя человека. Оказывается, мозг на автопилоте составляет акустическую карту окружения. Так что, когда вы в офисе за секунду до входа начальника сворачиваете пасьянс, это не паника, а филигранная работа вашей встроенной эхолокации. Понимаете? Ну-ка теперь проверяйте в течение дня сегодня. Закрыли дверь, творите, что хотите, и прислушивайтесь, кто там шастает у вас за дверью. Вот. Тренируйте, пожалуйста, свои способности. Ну, правда же, такое было? Было? Было, было. Ну, я думаю, вы еще много раз в этом убедитесь. Вот, уже мы суперчеловеки. Мы много что умеем, мы просто об этом не знаем. Поэтому... А еще вы не знаете, что далее у нас потрясающее. Ну как, потрясающее, неправильное слово сказать. Ну как, потрясающе, конечно, по нее можно потрястись. Но отчасти, потому что это просто яичное творение на стихи «Я пришел к тебе с приветом». Кстати, по поводу приветов. Да, шлем свои приветы. Продолжаем и продолжаем слать к нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Это все прозвучит в 9.30. А в 8.30 вас ждет игра Керамире для истинных меломанов. И там тоже будет очень важная новость. Не пропустите!

Рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: Шахрезад Степановна, я готова. 8.32 в стране, игра Керемере для истинных меломанов, слушающих радиостанцию «Окей». В этот момент мы с вами... Ну как, мы не угадываем, мы распознаем, да? Потому что по условиям игры сейчас прозвучит фрагмент, перевернутый фрагмент композиции исполнителя. И все, что вам нужно, это расслышать в этом фрагменте голос знакомый, слова знакомые, мелодию знакомую. И тут же позвонить мне в студию по номеру 8-771-202-1006 и сказать: «Да кто же это? Кто?» Вот, в принципе, и весь... принцип и суть игры. Приветствую всех, друзья, всех, кто с нами, кто любит такие музыкальные угадайки. Касаемо сегодняшней композиции. Не скажу, что я была приятно удивлена или рада тому, что мы не загадывали товарища. Сказать-то про него нечего. И больше я вам скажу, что сегодня это такой тест... Тест для тех, кто знает вообще этого человека. Я не говорю вообще про песни этого человека. Потому что, как выяснилось, я их не знаю. И сегодня я с вами отчасти, более внимательно послушаю одну из них. Ведь как замудрено, хитро как. Сама накрутила. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Слушаем фрагмент, звоним, предлагаем версии. Если моя витиеватая подсказка сработает и направит вас в нужное русло, то тогда у вас есть шанс с нашим победителем. А я вам потом скажу еще одну очень важную информацию. Слушаем.

Так, фрагмент-то прозвучал, а мне кто-то звонил. А кто же мне звонил? А, я так понимаю, что это Александр звонил. Саш, не могу я взять во время эфира трубку, поэтому только пишите. И если у вас есть ответ на вопрос нашей игры, то нужно звонить просто на номер телефона, потому что с WhatsApp очень трудно они выходят в эфир. Ну так что, друзья, кто? Кто? А где все? Что это было сейчас? Ну, я не знаю, правда, это припев, видимо, взят и перевернут. Вы поняли, да? Голос мужской. А давайте еще раз послушаем. Потому что если я сейчас сделаю подсказку, вы сразу угадаете. А мне интересно, а кто же сам узнает, что это за красота такая, а? Ну, давай, запускайся, родной.

0: перцу.
1: Вот понимаете, в чем дело? Это парадокс, парадокс. Его знают. Даже вы его знаете. Причем, знаете, как ну, вот так вот прям. Пау! И вы его знаете. А песен вы его не знаете, так же, как и я. И не слышали ни одной. Скорее всего, потому что, ну, я думаю, если я такая, то и все, кто меня слушает, они такие же. Фамилия громкая. Невероятно. Песен не знаем. Я уверена, тот, кто сейчас даже догадается, скажет, что я песен его не знаю. Да потому что я их не знаю. Нет, я знаю одну, и то благодаря проекту «Конфетка», где он исполнил уже переделку в новой аранжировке песни, ну, там, по правилам этой программы, к чью-то. А так бы я... Но о нем знают все и все. Кто же он? Бу! Пара-па-па-па-па-па-ра! Та-та-та-та-та-та-ти! Ну что, нет версий? Это как же так? Вообще нет ни одной версии ни у кого. Известная фамилия. Все про него все знаем. Песен только не знаем. А он поет. Он выступает с концертами. Его любят во всем мире. Он любит красиво жить. Он отдыхает на морях. Он активно ведет инстаграмы. И всякие соцсети. Друзья. Так. А, нет, подключено у меня все. Странно. Сообщения доходят, а звонков нет. Что? Все боятся так ошибиться? Да не бойтесь, звоните. Я подскажу. Я выведу на правильный. Так. Сейчас, секундочку. Что-то мне пришло. Сообщение какое-то. Нет, Михаил. Да что вы, Михаил, как это мы не знаем песни Маликова? Песни Маликова я, даже если они зазвучат что-то там, 2-3 слова подпою. А здесь вообще ни одного слова. Даже по названиям я не знаю этих песен. А фамилию его знаем. А то, чем он занимается, как он зарабатывает бабки. Бабки. Потому что по-другому не скажешь. Он сам так говорит. Но, кстати, очень много скандалов было вокруг него. Но я смотрела что-то, не знаю, как-то было. Кто-то мне сказал, а посмотрите, на самом деле-то человек-то непростой. И я посмотрела несколько таких документалок про него и поняла, что да, там, конечно, больше игры, чем вот этого «не такой он и плохой». На самом деле он не такой плохой. Может быть, вообще неплохой. Красивый, молодой. Ну вот как-то так вот, понимаете? Певец. Певец. Песни которого я не знаю ни одной. Чтобы сказать, чтобы там она хитом была или как-то вот. Вообще. От слова «вообще». Опачки, вот это вы на верном направлении. Вот это вы на верном направлении. Ну-ка, давайте, звоните, мы с вами поговорим. Так, сейчас, секундочку, еще одно сообщение пришло. Здравствуйте. Дамир мне пишет. Дамир. Вы правы, вы тоже правы. Ну что? Так, секундочку. Еще кто-то пишет. Ага, все боятся ошибиться. Еще, Дурен, правильно все, правильно. Ну, теперь кто из вас первый дозвонится, тот и молодец. Того имя и впишу в нашу летопись победителей. Наконец-то раскусили, расшифровали эту фамилию. И есть у меня телефонный звонок. Так, секунду, а в какую сторону надо вот это вот поворачивать? Сейчас, секундочку. Алло. Есть у меня звонок. Алло. Сейчас, секунду. Опа. Вот так. Алло.
2: Теперь есть?
1: Теперь есть? Кто это у меня пропал? Алло.
2: Алло. Да, слушаю.
1: Во, это Дамир. Видите, у меня тут проводочек. Я его зубами держу.
2: Это опасно.
1: Нет, не бойтесь.
2: Я боюсь проводов.
1: Вы не бойтесь, потому что провода держу я. Зубы у меня не, зубы не железные.
2: Будем надеяться, обойдется.
1: Так, скажите, пожалуйста, как догадались, о ком идет речь?
2: Ну, когда вы сказали, что он зарабатывает бабки,
1: ага.
2: Я вспомнил про бабки.
1: Не про бабки, а про бабок?
2: Ну, возможно.
1: Ну вот видите, как замечательно. И теперь давайте вы мне назовете имя этого исполнителя, чтобы все слышали.
2: Ну, это, как вы сказали раньше, человек с очень громкой фамилией. Это Прохор Шаляпин.
1: Абсолютно точно. Та-да-да-да-да-дам-да-дам-да-дам-да-дам-да-дам-да-дам. Дамир, скажите, вы слышали хоть одну песню Прохора Шаляпина?
2: А, можно я вас поправлю? Я Михаил.
1: Так, подождите. Вы какой Михаил?
2: Я Михаил, который невеликий, а обычный.
1: А почему у меня... Да, может быть, я выдвинула одно, убрала другое. Михаил, это вы!
2: Это я.
1: Блин! А я так я обрадовалась, что Дамир.
2: Шучу. Будет еще шанс порадоваться.
1: Шучу. Ну, теперь скажите, Михаил. Признавайтесь, какие песни Прохора Шаляпина вы слышали?
2: Я смотрел один какой-то клип, но что-то вот вообще нигде не легло.
1: Не то, что не легло, оно не запоминается даже по названиям.
2: Ну, согласен полностью.
1: И скажите, как человек ездит, собирает залы, концерты, выступает и деньги?
2: А у него фамилия хорошая.
1: Да. И мне кажется, мы больше даже, как вам сказать, мы лучше знаем жен Прохора Шаляпина, чем его песни.
2: Ага, точно.
1: Рассказывайте, как дела, кому приветы. Сейчас я вам новость скажу.
2: Ну, приветы, как обычно, всем нашим слушателям и вашим тоже.
1: Угу.
2: Привет Дамиру, который не успел позвонить.
1: Угу.
2: Ну, как всегда, моей работе, супруге.
1: Угу.
2: Дела хорошо работают.
1: Молодцы. За грибами когда?
2: Вот каждый день собираюсь, но что-то пока не складывается.
1: Угу. Ну вот выходные должно получиться. Мне кажется, грузди там сейчас поперли.
2: Согласен.
1: Я только так.
2: И белые говорят, есть.
1: Да?
2: Только надо знать, куда ехать.
1: Вот, блин, ну вот я на своей не проеду, а я знаю место. Может быть, напроситься кому-нибудь на хвост. Ну да ладно. Михаил, я вас искренне поздравляю, и вот что вам хочу сказать. Вот вы счастливчик по жизни, да?
2: Точно.
1: Вот. Потому что сегодня я не поленюсь. Поеду к одной замечательной девушке, которую зовут Надежда, которая является директором цирка «Фортюн», который, судя по рекламе, будет выступать у нас 26 числа. И возьму билеты на этот цирк, на это представление. И вы сможете к нам на следующей неделе заехать и их забрать.
2: Я было бы не дурно.
1: Ох ты ж ты, посмотрите, какие вы. Разбаловали мы вас.
2: Точно.
1: Там такой... Я например, не знаю, пойду или нет, но я попросила организаторов показать мне вот этот антистресс пельмешка. Видели такой?
2: Честно, нет.
1: А, значит, вы тоже из как я. Там да. Деткам маленьким выдаются при покупке билета антистресс-пельмешка. Он такой милый. Я хочу такой.
2: Ну, если это хоть как-то отвлечет от детей от всего остального, то было бы тоже хорошо.
1: Отвлечет. И антистресс уже нужен, понимаете, даже маленьким детям. Сегодня поеду, заберу билеты, а вы можете заехать нам на следующей неделе и забрать билет.
2: Договорились.
1: Все. Спасибо большое, Михаил, что вы с нами. Спасибо за догадливость, за то, что, ну, знаете хотя бы эту фамилию. Хорошего вам дня.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. До связи и до встречи в эфире и здесь у нас в студии. Вот так. Разгадали мы Прохора Шаляпина. Так, еще раз, наверное, я теперь всем уже повторю, друзья мои, что следующие участники нашей игры «Керемире», вот на остаток времени, который они будут проходить до 26 числа, мы будем нашим угадайцам дарить и билет на представление цирка «Фортюн», который состоится 26 числа. Да, мы любим дарить подарки. Нам нравится создавать хорошее настроение, праздничное настроение тем, кто настроен на волну нашей радиостанции. Ну, а песню Прохора Шаляпина, которая называется «Красиво жить», и это, скорее всего, автобиографическая песня Прохора Шаляпина, прозвучит сразу после коротенькой рекламы.
0: Парни разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41. 8 771 202 1006. Звучим для вас.

вот вы понимаете, ну все про себя. Все про себя любимого. Может быть, эту песню поставить на звонок или еще на что-то, а вдруг оно как-нибудь притягивает красивую жизнь. Потому что красивую жизнь не запретишь. Вот таков он, этот Прохор Шаляпин. Да, не премьера. Ну, премьера песни, можно сказать, прозвучала в нашем эфире. На самом деле, его-то песню я уже ставила. По-моему, «Не обижай мою жену». Как-то она называла. Не помню. Ну, найду, может быть, еще поставлю. Но сам факт. Шаляпина мы разгадали. Благодарю всех наших активных слушателей. И это и Михаил, и Дамир, и Александр. Все, кто прислали свои ответы. Так, друзья, выходя на финишную прямую очередного музыкального часа, не могу вам не рассказать еще об одной суперспособности. О физике нашего тела. Вот когда со стола, например, падают ключи, там, ручка... Или там, я не знаю, боже мой, кружка. У человека включается, оказывается, есть. Включается, он есть. Вы об этом не знали. Рефлекс ниндзя. Скорость передачи нервного импульса от глаз к мышцам рук в момент испуга достигает 120 метров в секунду. Трудно представить, да? Ну ничего, потом додумайте. Человек способен поймать падающий предмет в воздухе за 0,15 секунды. Это быстрее, чем мозг успевает осознать, что именно падает. Понимаете? Так что, если вы на лету подхватили упавший бутерброд, вы официально быстрее, чем гравитация. Ну, если у кого-то сейчас время перекуса. Но сам факт, вы понимаете? А вы не знали, да? Ну, пробуйте, роняйте, ловите, поднимайте. Главное, свой приемник не переключайте. У меня есть музыкальная заявка под финал этого часа от Дмитрия. Человек с особым вкусом и пристрастиями. Да, такой музыки мало в нашем эфире, но... Иногда вот такая вот порция, она дорогого стоит. Группа Кукрыниксы «Не беда», так называется песня, звучит для Дмитрия в нашем музыкальном эфире. Если вы, как Дмитрий, хотите услышать свою любимую песню, пишите, шлите свои заявки на наш WhatsApp по номеру 8 771 202 1006.

далеко не согласится, Север. Да, нечего больше молчать, потому что время выхода в эфир 9.03 в стране. 17 сентября на календаре. Это главная новость сегодняшнего дня. Да, четверг, сентябрь идет. Давайте несколько слов о погоде. На 1 градус стало теплее в нашем городе. Плюс 15 за окном. Ветер появился небольшой. 1 метр в секунду. Юго-западный. Днем нам максимально сегодня обещают температуру плюс 20. Но это хорошо. Мы еще в плюсе. Еще будет даже теплее. Это замечательно. Бабе лето. Ну, оно, конечно, бывает разное, но вот такое. Давайте радоваться тому, что имеем. И дождь, да, во второй половине вероятность его сохраняется. Причем вот так вот будет появляться, исчезать до конца дня, так продлится. А вот завтра, в пятницу, уже будет просто облачно и переменно облачно, и даже солнышко мы с вами увидим. Да, в принципе, даже если его нет, не видно, оно же все равно есть, мы же это знаем, потому что каждый из нас — это частичка этого самого солнышка, потому что вот поэтому мы есть, мы тут, мы где-то. Так, наступил новый час, в котором у нас программа приветов и поздравлений. Кто сегодня молодец, в 9.30 она выйдет точно по расписанию, как мы и полагаем, и предполагаем, и делаем. Продолжаются дискуссии по поводу Прохора Шаляпина у нас в WhatsApp. Да, а что вы хотели? Не всегда должно быть легко, завтра будет легко. На завтра я нашла замечательную композицию. Опять же, многие ее знают, слышали, поэтому... Что, я уже подсказывать начала, что ли? Нет, торопитесь. Не торопитесь. Не торопись-ка я. Значит, смотрите. Есть у меня еще одна музыкальная заявка. Я жду ваших приветов и поздравлений на наш WhatsApp программу «Кто сегодня молодец?». Так, а заявка у меня от Михаила Великого, которого тоже, конечно же, рада лицезреть в WhatsApp. Всегда приятно общаться. Поэтому звоните, пишите. Будем стараться отвечать и выполнять ваши музыкальные заявки. Ну и еще раз напомню, что я постараюсь сегодня забрать ту порцию подарочных билетов на представление цирковое, которое состоится в нашем городе 26 числа. И мы, возможно, даже завтра, да, и завтра, кто победит, тоже получит порцию билетов. И на следующей неделе, пока мы будем в эфире, все это будет раздаваться нашим победителям, нашим слушателям. И еще раз хочу обратиться ко всем, кто, может быть, когда-то, может быть, в мыслях у вас только было, попробовать себя в роли радиоведущего. Добро пожаловать! Команда радиостанции «Окей» ведет набор свежей крови. Молодой, энергичный, разговорчивый, интеллектуальный, интересующийся, активный, бодрый. Хотите попробовать, пожалуйста, пишите нам на WhatsApp, присылайте резюме. Мы вас пригласим в определенное время на прослушку, пообщаемся, поговорим, поймем, насколько это желание у вас сильно. А если все срастется, все получится, то, я думаю, у вас отсюда никакой метлой не выгнать будет, потому что, ну, такова эта работа. Если прирастаешь, то это уже на всю жизнь. Ждем ваших предложений. Пишите, звоните, оставляйте данные о себе. Мы ждем ведущих музыкального эфира, ведущих новостей и даже редакторов. Кто вообще понимает, что это такое? Кто умеет работать с текстами? Все. Ждем всех на казахском языке, на русском языке, как вам удобно. На китайском пока у нас нет еще эфира, но а кто его знает, если знание языков не возбраняется. И вот теперь, Михаил, выполняю вашу музыкальную заявку. Команда Mainstream One, Алекс Шик или Чик, «Нарисуй любовь», продолжение этого музыкального часа звучит для вас.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Приветствую от Мизма в нашей музыкальной программе. В 9.18 я получила, во-первых, предложение приехать порыбачить, поискать грибы. И мне даже сказали, назвали места локации. Я теперь это все изучу на карте, на как то, куда можно проехать, как можно добраться. И, глядишь, мои выходные дни удадутся. Та-да-да-дам-да-дам. Вот видите, так по ходу работы можно еще и строить планы на выходные. А кто мне запретит? Да моя голова, это моя. Я супергерой. И в этом, между прочим, мы все сегодня убеждаемся, потому что, на самом деле, много чего мы умеем, но мы об этом не знаем. О суперсилах, супервозможностях человеческих, на которые мы иногда обращаем внимание, конечно, удивляемся, но не понимаем механизма. А оказывается, оно все в нас есть. Оно заложено, оно работает. Например, бытовой глазомер, вот скажем, так вот его назовем, трудно у меня с понятиями такими умными, и это не дар богов. Ученые-психологи проводили тесты и выяснили, опытные кулинары и просто люди, часто которые готовят дома, способны на глаз отметить ровно 100 граммов фарша, налить ровно 1,5 стакана воды без всяких мерных ложек с погрешностью всего в 2%. Понимаете? А знаете почему? Потому что наш мозг умеет пересчитывать объем в массу на основе прошлых визуальных ассоциаций. Обыкновенная бытовая математика без всяких формул. Понимаете? То есть, если вы когда-то это делали, оно уже там где-то на какой-то полочке, не у Шерлока Холмса, а у вас где-то отложилось. Просто надо достать это в нужный момент. Классно! Буду тренироваться. А то я вечно пересаливаю. Люкс переливаю, да. Ну, бывает, значит, видимо, еще не до конца. Или я не с той полки все это достаю. Или зафиксировалось что-то именно больше неправильного. Но, тем не менее, я знаю, что у меня это есть суперспособность. И теперь я буду ей пользоваться. Кстати, я вам тоже советую. Далее у нас Хабиби, Соу Стерео Мэднес и Техрум. Вот целая команда, непонятно кого, настоящих ли людей или что это такое. Но, тем не менее, песня называется Хабиби. Все ее прекрасно знают. Возможно. Я очень на это рассчитываю. Она звучит в нашем эфире. Я готовлюсь, отсортировываю ваше сообщение на программу «Кто сегодня молодец?». Она выходит ровно в 9.30.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в стране, точно по расписанию выходит программа «Ваших приветов» и поздравления, потому что это важно, если мы сказали в 9:30, оно должно быть в 9:30. Приветствую всех, чьи приемники по-прежнему настроены на волну радиостанции «Окей». Ну что, давайте передаваться, делиться теплом душ своих, радостью и радостными событиями. Начну сообщение, которое пришло к нам от Елисеева Александра. Рада знакомству, не знаю, писали, общались ли мы до этого, но тем не менее, если вы настроены на волну нашей радиостанции, это все хорошо. Это правильный выбор. Вот что пишет Александр. Еще раз добрый день, радио «Окей». Очень приятно слушать ваше радио. Все прям в тему. Что в тему? Поясните, пожалуйста. Хотел передать огромный привет всему городу Уральску. Поселкам Круглозерный, Серебряково, Щапово, Балаган, Чиган, Кушум. Всем ребятам, кто меня знает. Это Елисеев Александр. Всем ребятам, кто работает в сервисе DAF, центра Scania Center. Парни, салам алейкум всем. Скоро близятся выходные. Поедем на охоту, на рыбалку. У кого есть желание присоединиться, приезжайте в наши края. Ну, как вы понимаете, я сразу поймалась на эту удочку. Я уже готова присоединиться. Да, не к ребятам. Просто к рыбалке. Охота не мое, а вот рыбалка и грибы. Ну, так себе грибы, а вот рыбалка, да, хотелось бы еще в этом сезоне поймать за хвост золотую рыбку. Ну, хотя бы такую, карасевую. Спасибо большое, Александр, оставайтесь с нами. Так, что у меня тут еще? Так, здравствуйте. Мы сегодня поздравляем с днем рождения нашу коллегу Гульнару Амангельдиевну. Желаем вам крепкого здоровья, успеха в работе. Конечно, конечно. И семейного благополучия. С уважением, коллектив бухгалтерии Асель, Елена и Динара. Небольшая, надо сказать, у вас бухгалтерия. Девчонки, если вы улыбаетесь, я просто рада. Конечно же, присоединяюсь к этому поздравлению. Гульнара Амангельдиевна, здоровья вам, успехов. И, конечно же, помните, все лучшее вас ждет только впереди. Так, привет. Передаю привет сестренке Аиде. Пусть сегодняшний день принесет только хорошие новости. От Жанарчики это сообщение. Хорошие новости, это хорошие новости, между прочим. Сегодня главная новость. А что, какая? Какая? Все запомнили? 17 сентября на календаре. Так, добрый день, Уральск. Поздравляем с днем рождения нашего друга Данияра. Желаем ему крепкого здоровья, удачи во всех делах и верных людей рядом. Это важно. От друзей со школы Аслана Ержана. Здорово. Да. Я давно своих одноклассников не встречала. У меня есть две мои одноклассницы, с которыми мы общаемся. А вот с остальными, к сожалению... Ну, не знаю. Увидимся. Так, здравствуйте. Передаю привет своему моему другу и сменщику Серику. Хорошего нам четверга, продуктивного дня и беспроблемных дорог. Это сообщение от Нурлана. Согласна, пусть так все и будет. Так, и еще одно сообщение. Привет всем уральцам! Привет! Передаю привет также своей близкой подруге Светлане. Отличного настроения, пусть день пройдет легко и на позитиве. Это сообщение от Алии. Светочка, вам. Прекрасные слова, прекрасные приветы. Здорово, что иногда вас становится вот так много, и ты понимаешь, что ты тут не зря сидишь, вот тут вот муху отгоняешь. Вот, кстати, сверчок ушел спать. Спрятался, видимо, до завтрашнего утра. Ну, ничего, правильно, пусть отдыхает. Ему еще там всю ночь сверкает. Вот это вот. Ну, что он там делает, я не знаю. Посвистывать. поскольку это все приветы по традиции, передаю привет всем, кто не получил персонального привета. Всем привет! От меня личная радиостанция ОК. Всем хорошего дня. Несмотря на погоду, на все, что вам сегодня предстоит, тяжелое, легкое, вы со всем справитесь. Я знаю, я вас верю. Вы суперчеловеки, у вас супервозможности. Вы же уже о них знаете. И еще какие найду, обязательно еще до конца этого часа вам расскажу. Поэтому легко, с улыбкой. Легко! На расслабоне мы с вами двигаемся дальше с Holy Flame, которые они тонут, а мы с вами нет.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» цирк «Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.

Без сомнений, хит прошедшего лета Hügel Ultranate Moving to the Sun в нашей музыкальной программе. А мы можем устроить себе лето в любой день. 9:49 в стране и время, когда я должна подвести какие-то итоги. Но я не могу вам еще не рассказать еще про две суперспособности, которыми мы обладаем. Но, возможно, о них не знаем или не обращаем на это внимание с научной точки зрения. Итак, есть у нас понятие суперпамять на потерянные вещи. Актуально, да, особенно утром в попыхах, когда вспоминаешь, взял, не взял, закрыл, не закрыл. Дело в следующем. Доказанный факт. Наш мозг фиксирует и подсознательно записывает на видео миллионы мелких деталей. Когда вы в панике ищете ключи от машины или пульт, а потом резко вспоминаете, а они же под газетой на тумбочке. Вообще, конечно, сравнение, газета, тумбочка. И это сработала так называемая визуальная пространственная память. Вы не смотрели на ключи сознательно, но боковое зрение зафиксировало их геопозицию еще 3 часа назад. Мозг просто выдал вам нужную архивную запись, понимаете? То есть да, вот поэтому мы же заходим на автомате, оп, положил там боковым ли зрением, просто мельком, и все. И потом в попыхах, да, мы начинаем, вот когда каша в голове, ты, а там тебе просто надо дать команду мозгу, фас! И сразу нашлось. Круто! Круто! А вот еще одна суперспособность. Ну, это, конечно, для тех, кто находится, скажем, в шумных местах, в частности, вот в общественном транспорте. Почему в шумном автобусе, или там в кафе, например, да, вот кафе, мы способны идеально слышать собеседника и не сходить с ума от общего гула? Ну, согласитесь, вроде вот там вокруг, неважно, что... Оказывается, в нейрофизиологии это называется эффектом коктейльной вечеринки. Наш слуховой центр в мозге умеет программно глушить фоновые шумы и выкручивать на максимум громкость голоса, на который направлено наше внимание. Вы понимаете, это же настоящий шумоподавитель, причем премиум-класса, без всяких беспроводных наушников, а? Представляете? Вот! Теперь вы знаете. Можете спокойно пользоваться. Подводя итоги, друзья мои, еще раз хочу напомнить, что мы с вами умеем просыпаться за минуту до будильника, ловить падающие чашки со скоростью света и слышать друзей сквозь любой шум. Ну, правда же, мы супергерои в обычной жизни. Главное, не забывать подзаряжать свои батарейки вкусным завтраком, хорошей музыкой и искренними улыбками, о чем я

буду говорить еще много-много раз. Ну что, четверг разворачивается. До выходных рукой подать. С вами была Елена Левитан. Всем легкого, продуктивного дня. И только отличных новостей. Берегите себя. До встречи завтра утром. Всем пока.

0: сен деп ойланып жүрсем ұқсайды екенсің, айғы сен, Аргония мен айқын сен.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. Казахстан и Израиль намерены расширить сотрудничество в сфере медицины. Представители двух стран обсудили повышение квалификации казахстанских врачей и возможность внедрения израильского медицинского опыта в нашей стране. В частности, рассматривается проведение практического обучения для казахстанских специалистов, а также мастер-классов с учетом израильских врачей в медицинских организациях Казахстана. Кроме того, стороны обсудили внедрение своевременной медицинской технологии и проведение совместных научных исследований. Казахстанцам необходимо погасить задолженность по налогу на имущество до 1 октября. В Западно-Казахстанской области налог должны оплатить 180 306 человек. По данным областного департамента государственных доходов, на сегодняшний день более 17 600 владельцев имущества еще не внесли платеж. В этом году в бюджет региона от налога на имущество планируется собрать 481 миллион 100 тысяч тенге. Итоговая сумма поступлений станет известна после 1 октября. В Департаменте государственных доходов призывают жителей не откладывать оплату. При наличии задолженности к сумме налога начисляется пеня. В Астане построят новые транспортно-пересадочные узлы, которые должны облегчить движение в городе. Согласно генеральному плану столицы, 9 таких узлов разместят в районе аэропорта, железнодорожных вокзалов и въездов в город. Здесь жители и гости столицы смогут оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт. Кроме того, в перспективе в Астане планируется запустить городскую электричку. Для этого могут использовать существующую железную линию между вокзалами Астана-1 и Нурлужон. Также предусмотрено дальнейшее расширение сети ЛРТ. Конкретные параметры новых маршрутов определят после разработки технико-экономического обоснования. В Западно-Казахстанской области пожарный погиб при исполнении служебных обязанностей. Трагедия произошла в начале сентября на территории Тауского сельского округа Жанабекского района. Во время тушения пожара командир взвода пожарной части Мершат Халиуллин оказался под служебным автомобилем и погиб. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, за рулем автомобиля в этот момент находился его коллега. Семье погибшего пожарного оказали необходимую помощь. В Казахстане может измениться порядок скрининга на вирусные гепатиты Б и С. Министерство здравоохранения предлагает пересмотреть категории граждан, которым необходимо проходить обследование, а также сроки и порядок проведения скрининга. По данным ведомства, изменения направлены на более своевременное выявление заболеваний и снижение случаев позднего обращения за медицинской помощью. Проект соответствующего приказа опубликован на портале. Стали открытые НПА. Обсуждение документа продлится до 1 октября. Это были все новости к этому часу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жие қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Айналысу. Заниматься. Увлекаться. Айту. Сказать. Говорить. Алу. Брать. Покупать. Спортпен. Айналысу. Заниматься спортом. Спортпен айналысу. Айту оңай. Жүзеге асыру. Қиын. Легко сказать. Сделать трудно. Айту сказать. Оңай легко. Жүзеге асыру. Сделать. Қиын трудно. Айту оңай. Жүзеге асыру. Қиын.
0: Учим казахский язык

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей
3: радио са, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

Дежавю, бухай, таланахал сам. Муви, муви.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей
3: радио сэ, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

открыто сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрызнет мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 3 лесных пожара. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, 16 сентября по одному возгоранию зафиксировано в Карагандинской области, а также на территориях природных резерватов Семей Ормана и Ертес Ормана. К тушению пожаров привлечены сотрудники лесной охраны и специальная техника. Специалисты Казавиа Орман Коргау проводят воздушный мониторинг территории. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации и полному тушению возгораний. В южных регионах Казахстана пресечены каналы транспортировки наркотиков. Об этом сообщает полиция КИЗЭТ. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2026» в Жамбылской области изъято около 120 килограммов готовых наркотиков и сырья для их изготовления. В Меркентском районе задержан мужчина, ранее неоднократно судимый за наркопреступление. Его задержали при получении партии марихуаны. Еще троих жителей задержали в Шумшусском районе. У них из тайника изъяли 72 килограмма высушенной марихуаны. По всем фактам начаты досудебные расследования, задержанные выдворены в изолятор временного содержания. В Западно-Казахстанской области продолжается реализация проекта «Из города в село». В Касталовском районе на выездном заседании областного маслихата обсудили развитие сельских территорий и поддержку жителей. С начала года в рамках проекта в 9 сельских населенных пунктов переехали 14 семей. Новоселам помогают с адаптацией и трудоустройством. Депутаты также ознакомились с развитием инфраструктуры, работой предприятий по программе «Аула Манат» и строительством социальных объектов. Особое внимание уделили поддержке малого бизнеса, транспортной инфраструктуре и решению кадровых вопросов на селе. В Восточном Казахстане планируют создать зеленый энергетический комплекс. Проект может быть реализован в рамках сотрудничества Казахстана и Южной Кореи. С этой целью Министерство энергетики, Акимат Восточно-Казахстанской области и компания YPP Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках проекта планируется создать объекты возобновляемой энергетики общей мощностью около 1 гигаватта. Комплекс сможет проводить до 55 тысяч тонн зеленого водорода или до 310 тысяч тонн зеленого аммиака в год. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиарда долларов США. Ужесточили требования к мясным продуктам. Теперь при производстве донера, колбас, котлет, бургеров и фарша запрещено использовать ряд наполнительных, включая сою, белковые добавки и крахмал. В донеры содержание жира не должно превышать 25%, соли 2%, а белка должно быть не менее 12%. Производителям дали переходный период для адаптации к новым требованиям до 31 марта 2027 года. Кроме того, на этикетках необходимо указывать происхождение использованного животного жира. Это были все новости к этому часу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кустар – птицы. Аң – зверь. Балык – рыба. Жырткыш балык – хищная рыба. Жырткыш – хищная. Балык – рыба. Жырткыш – балык. Жабайы аң – дикий зверь. Жабайы – дикий. Аң – зверь. Жабайы аң. Ірі құс – крупная птица. Ірі – крупная. Құс – птица. Ірі – құс.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Поставь дела на паузу.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы – сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. С 21 сентября в Казахстане стартует новый этап дерегулирования фармацевтического рынка. Согласно приказу Минздрава, из-под госконтроля цен выводятся препараты стоимостью до 1 месячного расчетного показателя. В результате количество лекарственных позиций под государственным регулированием существенно сократится, а более 1200 наименований перейдут на рыночное ценообразие. Ценообразование. Как пояснили в ведомстве, меры направлены на развитие конкуренции и расширение ассортимента. При этом государство сосредоточит ценовые ограничения на наиболее чувствительных для населения препаратах. Контроль за рынком будет осуществляться через цифровые инструменты. В Алматы начато досудебное расследование в отношении групп лиц, подозреваемых в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Под следствием находятся 8 человек, четверо из них являются действующими сотрудниками правоохранительных органов, еще четверо были уволены ранее. По данным следствия, подозреваемые выслеживали так называемых закладчиков и лиц, употребляющих наркотики, после чего угрожали им уголовным преследованием и требовали крупные суммы денег. Факт начала расследования официально подтвердили в городской прокуратуре. Уголовное дело ведет следственный отдел департамента КНБ по городу Алматы. В Кустанае начали проверку телеграм-канала, где публикуются оскорбления в адрес несовершеннолетних. Жители города обеспокоены по появлением канала, на котором публикуют фотографии детей и подростков и сопровождают их унизительными комментариями. По данным КТК, на канал «Позор Кустаная» уже подписались более 2000 человек. По словам родителей, за удаление публикации могут потребовать деньги. Также они заявляют о необходимости установить личность администраторов канала. Полиция сообщает, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к публикации материалов. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка. В Западно-Казахстанской области полицейские задержали двух водителей, которые повторно сели за руль после лишения прав. Один из них управлял автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения. Второй за рулем, Mitsubishi Outlander, находился под воздействием наркотиков. Ранее его лишили водительских прав на 7 лет. По обоим фактам начато досудебное расследование. Автомобили нарушителей помещены в спецстоянку. 19 сентября в Японии стартуют летние азиатские игры. Казахстан на континентальном первенстве представит 559 спортсменов. Они выступят в 35 видах спорта и поборются за медали. Всего в соревнованиях примут участие около 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии. На играх разыгрывают 469 комплектов наград. Торжественная церемония открытия состоится 19 сентября в городе Нагое. Сами соревнования продлятся до 4 октября. В Восточном Казахстане планируют создать зеленый энергетический комплекс. Проект может быть реализован в рамках сотрудничества Казахстана и Южной Кореи. С этой целью Министерство энергетики, Акимат Восточно-Казахстанской области и компания YPP Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках проекта планируется создать объекты возобновляемой энергетики общей мощностью около 1 гигаватта. Комплекс сможет производить до 55 тысяч тонн зеленого водорода или до 310 тысяч тонн зеленого аммиака в год. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиарда долларов США. Это были все новости к этому часу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики, вихрь движений и ритма, высота, от которой захватывает дух, светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13 и 16.00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-4585, а также плюс 7913-555-7295. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка антистресс в подарок. Seven.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: между прочим.
1: Самое сухое место на Земле не Сахара, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины свободны от льда и снега и не видели дождя уже более 2 миллионов лет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Ее, шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Барбара Стрейсен.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для

0: каждый день карусели. В юге метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для...

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не смогу.

0: нет, мы не враги. Но я хочу, чтоб ты знала, что я дарил тебе любовь всему вопреки.
1: А ты ее потеряла.
0: Это все, что смог я тебе сказать тогда. Ты птица.
2: Уралда сағат 00.
3: В Уральске полночь.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.